这是晕的哦，这是个真正的故事，Как все много опыта. Сиди на кубер. Сиди на глугар. Дуар я косы сикет сын. Ай ви как. Мой как угнан. Улак на кусан. Сульпур я сирог бетау карта. Стокот косы вара. Мама,